0: Я мог бы выпить
1: Симен.
0: Я мог бы
1: Suck some dick.
0: Вечно
1: Boy next door.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Master.
1: Semen. Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex. 300 bucks.
2: Машет заманчиво.

0: 살려봐.
1: Spanking ass.
2: Нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
2: Белой скульптурой

0: Бука. Залезай-ка.
1: Rip the skin.
0: Тебя зазнай-ка.
1: Performance artist.

0: coming.
1: Никуда буду.
0: Suck dick.
1: Нам намного теплей, даже если опять за окном.
0: Game website. 15.

0: Sister, boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in my ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in
2: this thing.
0: Ass.

0: Boy next door.
1: Никуда мы не хотим отпускать.
0: Boy next door.
1: Никуда мы не хотим.
2: Good evening. My name is
3: Band Performance Artist.
2: Welcome to my house of
3: Fist.

0: Слей.
1: Don't touch me there. Anal.
2: Зеленая.
3: The semen.
2: Напоенная.
4: А я...
5: Website.
4: Чудесный.
0: Fisting.
4: Полезный.
2: Подъюжный.
5: Suction.
2: Вырос я.
0: Dungeon master.
2: Вот кто я.
6: Ну-ка, встаньте в ряд.

Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Отпусти.

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка.
0: Energy.
1: Как птичка.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и креп.

0: Bad cock.
1: Vrasmaiti.
2: Gay website.
1: Прямос.
2: Dark.
0: Bad cock.
1: Идёт бесшумный.
3: Calm.
1: Бегущая.
2: Dark.
0: Dark.
2: Bad cock.
3: Stick finger in ass.

0: детка, я не дам тебе.
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты
2: Dungeon Master.

0: fantasies.
1: И растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
0: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: прошептала.
1: Do you like what you see?
0: Путала фразы.
1: Finger.
0: Кусала.
1: My ass.
0: Разрывалась на части.
1: And suck some dick.
0: Хотела.
1: Do anal.
0: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
1: In my ass.
0: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Больше не будет этих
1: фэнтези.
0: Я растворялся в них.
2: Maybe you'll discover something new about yourself.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Почему так
3: садик?
4: Fucking swallow
5: semen.
6: Следы. И по кругу зачем?
3: Sex.
6: И
3: fisting horny ass.
6: Ты.
3: Ouch.
6: Не дает до утра.
3: Sir.
6: Снег растаявший он.
3: My comma.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: Доставайте тупякак. Доставайте халюкас. Не достанете пиздос. На лекале смердят. Никого не жалко. Жизнь большая.
1: Dungeon.
0: Похую мороз вообще, если руки в ass. Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу.
1: Coming.
0: На базу. А в вазе тут затеснят.
1: Бэткак.
0: В вазе. Менты в
1: Dungeon.
2: Amazing.
0: Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у пыли. Душ, анальчик. Мне лучше у... Там
1: so horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой боечки. А душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: game enough.
1: Yes.
0: Утек в неизвестность, курировать
1: Flex.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: subject.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.

0: so horny.
1: This boy next door.
2: Billy.
3: Смотри, какая...
4: Gay party.
3: Наверное, там...
5: Слышь?
6: Бежим!
3: Ха-ха!
6: А у меня есть...
4: 300 бакс. Fisting, bondage,
7: semen,
4: latex gloves.
6: Давайте готовить...
4: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно! А можно еще?
6: Нет, маленькая...

0: Gay sex.
1: Небесная
0: ass.
1: Dark fantasies.
2: Мои все короче.
1: Yeah.
0: Suck some dick.
2: Я прошу.
0: Suck some dick.
1: Not the fucking D.
0: Dark latex
1: bondage.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my car.

0: La radio.
1: Gay website. Это история, это история, которому еще предстоит познать все тонкости. Эй, йоу! Гей!

не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или устроят от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Не разбросает.

0: chosen best out of
1: them.
2: That's good.
3: А что, лавы, ни у кого нет?
4: Надо... Dungeon?
3: Все есть, нормально, сидимся.
4: 300 bucks.
3: Есть. Ты на...
4: 300.
3: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
4: Систем...
5: Можно замутить как-нибудь?
6: Не знаю. Ехали все.
5: Слушай, с деньгами проблемы.
4: Latex Cloud.
5: Есть. Нахрена она мне упала?

0: monologhe, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: suck
1: не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам
0: gay dungeon
1: не ждешь.

0: Hat Kark. Hat Kark. Hat Kark. Hat Kark.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Ну, так мало, сколько не
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Тебе так говорил
2: мастер.
3: Сейчас

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото и честно мне хочется... Coming. Счастливый билет. Fisting. Anal. Coming. Полу... Set. Come shot. Как...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет. Нет, не урожай, я будто во сне. Нет.

0: Boy Next Door. Bondage. Boy Next Door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семен
1: для волос ты будешь
3: sticking ass.

0: без меня нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый кейк не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый кейк не идет играть.
1: Where's my dick?

0: сложив наш...
1: Так.
0: Третий день и...
1: Фистинг.
0: Бор.
1: Гей.
0: Лежит и...
1: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: гей.
0: Уи-уи. Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I ask.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: ai, ai, ai, ai.
1: Suck some cock.
2: At the double
3: K sex.
2: Boys.
4: Nico, Nico.
3: Method. Wild.
4: Ass.
2: Приглашал ее на
3: party.
5: Ну она зачем табличку написала?
3: My fucking colony. My finger. Stick, stick.
2: Маск.
3: Коля. Bad cock.
2: Но он всем напихал Колика.
3: Anal.
5: Хотела интриг. Я хотел.
3: Suck dick.
2: Я так хотел.
3: Fisting.
2: Но она хотел.
3: Louis.
2: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
3: Fucking cunts.
6: Не торопись, погоди, этот
3: мир. Swallow. So.
5: Нечего спонтанно. Я и ты.
3: Coming. Fucking balls.
2: Дико.
3: Suck some cock.
2: Это double
3: K. Sex. Boy.
2: Пошла на.
4: Nico, Nico.
3: Method. Wild.
4: Ass.
2: Я хотел ее.
5: Fuck.
2: Приглашал ее на.
3: Party.
5: Но она зачем табличку написала.
3: My fucking colony.
2: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
3: Penetration.
2: Ей интересны
3: лишь
5: моей интересны мои.
2: Мы не можем, но мы две легенды. Чтоб был модным, я добавил себе так много
3: время.
2: Футок мне досталось.
3: Любит
5: ничего спонтанно. Я и ты
3: об
5: этих
2: дико.
3: Fisting.
2: Dick. Это double
3: D. Hands, boys. Celebrate.
2: Я хотел. Приглашал ее.
3: Blue man.
5: Но она

0: Смен. Семена.
1: Слышь.
2: Ласковым.
3: Эй, но.
2: Трогаешь ладонью.
3: О, там сейчас.
2: Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Никому скажешь.
3: И шепот
2: птицы.
3: Эй, но.
2: Улетаешь.
4: Тополины. Пух.
5: Пять.
4: Пилы.
5: Клубить.
4: Такие.

0: Играйте.
1: Юль,
2: ой,
1: уносит в небо. Только ты,
3: you ain't no.
1: Никому, что ж ты только
2: Семен.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который противоположность.
0: Капалины. Латекс.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Я всегда буду
3: аддик. Ну, а хочешь, чтобы мы...
4: The spanking.

0: this point.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: У меня так много
3: денег,
2: но моих
3: знаний
2: есть я.
4: We roll on, we roll on, we roll on.

0: Com. Start with that cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui. $300.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают.
0: Мэй.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: Gay Park.
1: Встречает.
0: Anal, come, start with that cock.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal, come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Sure.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal, come, start with

0: сегодня праздник
1: у Smartass.
0: Сегодня будут
2: Fisting and anal.
0: Девушек
2: Bad cock.
0: С утра горят
2: And bombs.
0: Пришли Стоят
2: So horny.
3: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: вспомнил тебя лучше.
1: В комнате с видом на
2: здесь.
1: С верою
3: next door.

0: часа петляет, как верстовые, до мельканья
1: поплывет.
0: В тесной кабине.
2: So fucking deep.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом.

0: in.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня...
2: Game amazing.
1: Кто...
2: For Master.
3: Swallow.
1: Свой нательник. Я ни разу не снимал.
2: For Dungeon. My house.

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: Сегодня
1: Morning.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Long Latex Club. My love.
2: Amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking.
1: Boss.
0: В самом
1: horny.
0: Случай.
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй лодку с
2: паусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать. Дарк
1: Холм.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
4: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stipping ass.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
3: Никогда
2: не теряй. Не теряй.
3: Long play, catch club. Loop it up. Stick an ass.

0: Ням. Схавал врагов по
1: тактимен.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сак.
0: Далеки все ты как
2: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
2: сак дик.
0: Да я король, а ты
3: сак чак.
4: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
2: О, мастер.
4: Я на
2: кисте
4: на трэп.
5: Что такое трэп?
2: Эй, но
5: фингер.
0: В шортах на

0: gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт
1: и играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много
2: Fisting.
3: Ведь у меня много
2: Finger.
3: Ну, просто
2: Leap.

0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фест.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фонастер.
0: Я
2: горний.
0: На всі сто. Пока здесь рулят МС.
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: All that hurt.
8: Suck this off.

0: Мало кто знает, что
1: Ben Darkholm
0: Fisting Бивиса и Батхеда.
2: When I attended my last upper floor event,
3: you're a wrestler.
4: Yeah, bro.
5: Wee-wee.

0: Fuck you!
1: Меня зовут на 4.
2: Okay, maggots. I want to see six hot loaves.
1: И представляете, это мой первый...
3: Dick.

0: Главное, ей надо изменить. На сей.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага. Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Это finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это
0: finger.

0: You swallow semen по дороге.
1: You're fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит.
2: Fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирую дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
1: фистинг
0: не охота и обмостылила работу.

0: секс. Anal.
1: Маш, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
0: Fisting is 300 bucks.
1: Ну и много, не надо мне сюда.
2: California.
1: Вот, да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
0: Coming.
1: Волосах выбирать в твоих нет.
3: The semen.
1: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
0: Stick your finger in my ass.
1: Последний медленный.
0: Anal.
3: The semen.
1: Ah, ah.
2: Boy next door.

0: Yeah.
1: Любишь?
0: Fisting.
2: Yeah.
1: Бау-бау-бау. Люблю.
2: So deep.
1: Бау.
2: So deep.
1: Бау-бау-бау. Люблю. А любишь?
0: Fisting.
2: So deep.
1: Бау.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
0: Любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: splash of spanking.
1: Свет, спасибо и на том спасибо за.
2: Нет. Fucking coming.
1: В нем.
2: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: We will.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: стал deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: Ass.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
1: The semen.
0: Цветет
1: Living.
0: Салют в сторону
1: Ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Slaves.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: Gay.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну Немто
1: Boy next door.
0: Тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь там крутится, крутится, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Слушай, это мне уши, я не буду терять. Я не стану молчать. Мы хотим всем, каждому громко сказать, кто нас хочет. Мы все, сами, кому хочешь.
1: Stick fingering.
0: И на всех.
2: Spanking.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо!
2: Darko.
0: Неплохо очень иметь.
2: Слышь?

0: мой халат гладит у доски. Шьет буйвы, а Фатима штопает. Трижовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: как бы нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: extraño.
1: Gay website.
2: Очень смелый видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: когда ты...
1: Танген мясо.
0: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
1: Swallow my cock.

0: знает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass.
0: Потому что только
1: Anal
0: уважает
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете
1: Stick your finger in my
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.
4: Fucking.
5: Oh, you touched my tra-la-la.
6: It gets bigger when I pull it.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny.
0: Каждый раз, когда ты...
1: Fucking coming in my ass.
2: Move it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
3: Boy next door.
0: А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Baby.
0: А может, мы с тобою поедем на...
1: Gay party. My anal.
0: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень.

0: На радио.
1: Скажи теперь, скажи мне.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
1: Какой-то
3: horny
2: gay.
1: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming. Loop.
2: Sex. Gay next door.

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: stick fingers.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.

0: ослепший
1: Фокин
0: маг ночи по бродил. Разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
1: Siemens,
0: цвет родной, прям так
1: Чип
0: за
1: тремя
0: дорогих Смолки, смолкай скучно, не смолк. Эти кубки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие, править на бойне, рядом всегда было пол. В рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу

king size. Но конечно меняются быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький тандем. Правил в чат Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На как заполнить.

не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Sorry for what?
4: Начни хотя бы...
5: Suck dick.
4: Ну чё ты такой...
6: No homo.
4: Хватит опять нудить, что я...
5: So fucking horny.
4: Просто раз...
5: Swallow cum.
4: Одно из моих...
5: Gay fun.
4: Я тебе покажу, как сильно ты...
5: Turns me on.
4: Ты весь такой...
5: I don't swallow cum.
7: Spanking ass.
4: Моим...

0: Deep dark fantasies.
1: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
1: Всегда не забываешь.
0: Lube it up.
1: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking slave.

0: Кореновский.
1: Мечта царей, и ускорей морей, и
2: Симен,
1: и кустей. А как она смешна, когда
0: Swallow my cum.
1: И как она смешна, когда обнажена, чтоб никогда не...

0: gave me quite a show.
1: Будет небо и наступит
0: секс.
1: Где я?
0: Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick.
2: Mm.
0: Stick your fucking hands in my fucking...

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до сотни.

0: ribs. I swallow my cum.
1: My ribs. Видишь дорогу?
0: Я fucking deep.
1: Я же, блядь,
0: fucking deep.
1: Только
0: bondage.
1: Дорога мне.
0: Ass.
1: Лишь дороговато.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышей.

0: Dungeon. Сказка мечта, попадая в его сети, навсегда глотая
1: семен,
0: растут
1: boy next door,
0: запахом бензина и дорогих
1: bad cops.
0: Dungeon.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонной ночью, с окраин дальней и дальних завален, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухонной ночью, с окраин дальней и дальних завален, но...

0: Suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon Master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: Sisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят, тому
0: Do anal.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из
2: он фистинг
1: эту
2: ass
1: сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёрта и эльфа
2: фистинг
3: anal
2: fucking ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тут.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
4: В историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks 300 bucks
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Ты команды. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, брат, я не поддерживаю.

0: Radio. Gay website.
1: Лес, деревьями дал
2: дик. Кам.
1: Плоп мелкими каплями прогонит
2: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
2: 300 бакс.
1: Намятый
2: next door,
1: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.

0: мама. Мне ночами снится.
1: Сколько я не
2: сакак
1: золотого. Чудо грубый
2: стал,
1: чудо
2: as we can
1: слово, чудо грубый стал, чудо.

0: Yes, we can.
1: Слово, сколько я не
2: сакак
1: золотого Стоит в тишине
2: или в
1: тумане накрывал
2: ass.

0: Есть только семь.
1: Bad cock.
0: И ты.
1: Suck dick.
0: И как
1: fucking coming.
0: Туда.

0: моем
1: семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick
2: не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

не будет мучить. Dungeon Master. Беззвучно. Stick your finger. Пока. Открывай. Next door. Fuck.